0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 6 августа, ожидается малооблачная погода. Временами ночью и в середине дня возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-восточный с переходом на западное, юго-западное направление. Ночью и утром слабый, днем до 7 метров в секунду. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. Температура ночью 16-18, а днем от 30 до 32 градусов тепла. В пятницу 7 августа ночью и утром малооблачно, во второй половине дня облачно с прояснениями, в середине дня пройдут дожди и грозы, в отдельных районах возможен град, днем до плюс 29. В субботу без осадков, днем 22-24, такая же погода и в воскресенье, до плюс 24. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 8 августа Ясная Поляна плюс Козлова Засека. Уникальная экскурсия по местам Льва Толстого от 6480 рублей. Осталось 7 мест. 8 августа Минск Дудутки. Этнографический музей, народные промыслы, дегустации, старинная мельница, ремесла и свободное время в Минске от 7950 рублей. 9 августа Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года совсем большой. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нила Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 200 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Новости. Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. 8 из 10 владельцев китайских автомобилей меняют их снова на китайский. Крупный дилерский холдинг Major опубликовал статистику по системе Trade-in. 82% при следующей покупке снова выбирают китайский автомобиль. На европейский, японский или корейский вернулись только 7%. Причем большинство покупателей хотят сравнивать машины разных производителей. Больше половины на смену выбирают автомобиль другой марки. Чаще других свою марку снова выбирают владельцы Танк, Хавел, Гака, Мода, Чанган и Иксид. Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить. Всероссийский союз страховщиков предложил поднять базовый штраф с нынешних 800 рублей до 1500 или 3000. Таким образом, объединение страховых компаний рассчитывает увеличить количество застрахованных водителей. Впрочем, уже сейчас езда без ОСАГО выглядит не слишком привлекательной затеей. Наказание за повторное нарушение в прошлом году увеличили до 5000 рублей, а осенью должны запустить проверку наличия страховки по камерам. В Москве стало больше беспилотных такси от Яндекса. В пресс-службе компании сообщили, что на тесты вышла новая партия автомобилей. Раньше их можно было встретить только в одном районе столицы – Ясенево. Теперь география расширилась на Хамовники, Марьино, Люблино, Раменки и другие районы. Кстати, автоплатформу для беспилотных такси Яндекс тоже поменял. Раньше использовали седаны Hyundai Sonata, теперь китайские кроссоверы KX7. Они больше подходят благодаря современной электронике. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио «Инфинити».

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: 6 августа 1806 года Священная Римская империя прекратила свое существование. Священная Римская империя была основана в 962 году германским королем Оттоном I, мечтавшим возродить империю Карла Великого. В XII веке мощь империи была ослаблена гражданской войной, разгоревшейся между королевскими династиями Вельфов и Гогенштауфенов. Начиная с 1438 года императорская корона Священной Римской империи находилась в руках австрийских Габсбургов, которые, следуя общей тенденции, характерной для Германии, жертвовали национальными интересами во имя величия династии. В 1519 году под именем Карла V императором был избран король Испании Карл I, объединив под своей властью Германию, Испанию, Нидерланды, Сицилийское королевство и Сардинию. Реформация XVI века разрушила все надежды на переустройство старой империи, поскольку в результате нее на свет явилось секуляризованное государство и начались религиозные раздоры. Власть императора стала декоративной, и заседания Рейхстага превратились в занятые пустяками съезды дипломатов, а империя выродилась в рыхлый союз множества мелких княжеств и независимых государств. 6 августа 1806 года последний император Священной Римской империи Франц II, ставший в 1804 году императором Австрии Францем I, отказался от короны и тем самым положил конец существованию империи.
6: 6 августа – День железнодорожных войск России. Этот профессиональный праздник военнослужащих, рабочих и гражданских служащих железнодорожных войск Вооруженных сил Российской Федерации приурочен ко дню образования специальных воинских формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербурга-Московской железной дороги. 6 августа 1851 года вышло высочайшее утверждение императором Николаем I положение о составе управления Санкт-Петербурга Петербурга Московской железной дороги. Согласно положению, было сформировано 14 отдельных военно-рабочих, 2 кондукторские и телеграфическая роты общей численностью 4340 человек. Это положило начало формированию первых военно-железнодорожных подразделений. Им было предписано поддержание в исправном состоянии железнодорожного пути, обеспечение бесперебойной работы станций, охрана мостов и железнодорожных переездов. Начиная с русско-турецкой войны 1877-1878 годов, солдаты-железнодорожники вносили свой вклад в победы российского оружия. Важную роль они сыграли в ходе Первой мировой войны, за период которой построили около 300 километров ширококолейных железных дорог и до 4000 километров узкоколейных, восстановили более 4,5 тысяч километров путей. На протяжении более 170 лет военные железнодорожники самоотверженно и беззаветно служили и служат Отечеству.
4: А в этот день события, ставшие историей.
7: Если хочешь танцевать,

0: создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12000. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: оптимально подходит для поисков новых путей для реализации своих высоких амбиций. Сегодня у всех знаков есть смысл проявить смелость и напористость при выполнении ряда служебных дел. Ведь именно такое поведение станет первым шагом на пути к карьерному росту.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня придется проявить всю свою изобретательность для победы над конкурентами. Эта напряженная схватка отнимет у вас массу внутренних сил, но ради дальнейшего процветания своего бизнеса вы будете готовы отказаться от сна и от отдыха.
0: Тельцы совершенно неожиданно для себя найдут новое хобби. Этим необычным увлечением поделится с вами кто-то из близких друзей, и вы не захотите оставаться в стороне от столь интересного вида деятельности.
2: Близнецы сегодня будут излишне придирчиво относиться к чужим недостаткам. Вы не сможете сдержаться от критики ни в адрес своих близких друзей, ни в сторону своего вышестоящего руководства.
0: Ракам не рекомендуется вступать в любого рода партнерство. Высок риск, что вашим соратником окажется очень непорядочный человек, и вместо успеха вы получите только потери от вашего совместного начинания.
2: Вам сегодня особенно хорошо будет удаваться преподавательская деятельность. Не отказывайтесь взять шефство над кем-то из новых коллег, ведь именно в процессе обучения этих людей вы в полной мере реализуете свой внутренний потенциал и испытаете гордость за свои услуги.
0: Девы сегодня без сожаления потратят существенную часть своего капитала на какую-то необязательную покупку. Став обладателем этого статусного предмета, вы существенно поднимете свой общественный авторитет и вызовете зависть со стороны окружающих.
2: Весы сегодня не раз окажутся на грани сильнейшего стресса. Многочисленные раздражающие факторы будут преследовать вас по пятам, и лишь невероятная стойкость вашего характера поможет вам справиться с ними с минимальными психологическими потерями.
0: Скорпионам сегодня суждено испытать разочарование во время небольшой служебной поездки. Вы, несмотря на приложенные усилия, не сможете успешно решить доверенный вам вопрос, чем спровоцируете вспышку гнева у своего руководства.
2: Стрельцы в этот день проявят неоправданно высокий интерес к мировой политике. Вы решите обсудить этот вопрос со своими коллегами, чем спровоцируете очень неприятный инцидент. Ваши сослуживцы разделятся на два лагеря, каждый из которых будет настойчиво отстаивать свои позиции.
0: Козероги проведут ряд крупных перемен в своем привычном имидже. Вы решите, что ради дальнейших профессиональных успехов и побед вам необходимо производить впечатление респектабельного человека, который не привык экономить на своей внешности.
2: Водолеям сегодня удастся найти досадную ошибку в своем прошлом проекте. Когда эта неприятность будет вами вычислена и устранена, вы сможете продолжить движение к карьерным высотам, при этом проявляя больше внимания к малозаметным нюансам.
0: Рыбы в этот день смогут найти общий язык со своими младшими родственниками. Пока вы выполняете все прихоти своих детей, вам захочется вновь стать ребенком, которому чужды финансовые

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 6 августа, ожидается малооблачная погода. Временами ночью и в середине дня возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-восточный с переходом на западное, юго-западное направление. Ночью и утром слабый, днем до 7 метров в секунду. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. Температура ночью 16-18, а днем от 30 до 32 градусов тепла. В пятницу 7 августа ночью и утром малооблачно, во второй половине дня облачно с прояснениями, в середине дня пройдут дожди и грозы, в отдельных районах возможен град, днем до плюс 29. В субботу без осадков, днем 22-24, такая же погода и в воскресенье до плюс 24. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
4: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов. Об этом сообщает ТАСС. Согласно документу, правительство наделяется полномочиями по утверждению перечня ведомств, имеющих право на получение от Федеральной налоговой службы информации о компаниях и предпринимателях, занимающихся торговлей продовольственными товарами и оказанием связанных с ней услуг. Отслеживать будут именно те продукты и услуги, которые учитывает Росстат при расчете инфляции. Если отключение горячей воды летом продлевается, то жильцам полагается перерасчет платежей. По действующему закону плановые отключения не должны превышать 2 недель в течение года, подчеркнул в беседе с РТ депутат Госдумы Никита Чаплин. Право на перерасчет дается на все дни отключения горячей воды, которые превышают установленный законом допустимый период в 14 дней, подчеркнул он. По его словам, за каждый час продления этого срока плата за горячую воду должна снижаться до 0,15%. Так, если подачу воды задержали на 4 дня, то речь идет о 96 часах сверх установленного предельного норматива, что дает скидку почти в 15% за месяц. И в завершении выпуска японские психологи выяснили, что просмотр комедий улучшает способность человека распознавать едва заметные положительные эмоции на лицах окружающих. В исследовании приняли участие 53 взрослых человека, часть из них посмотрела 20-минутное комедийное видео, а другая часть — нейтральный ролик с прогнозом погоды. После этого участникам предлагали распознать едва заметные эмоции на лицах, как открытых, так и закрытых хирургическими масками. Группа, посмотревшая комедию, значительно лучше распознавала слабые положительные выражения лиц, но только у людей без масок. У людей в масках эффект комедии исчезал полностью, маска скрывает ключевые визуальные признаки эмоций и создает общую неопределенность. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АГР завершил производство Tenet T4. В компании объяснили решение тем, что люди предпочитают более крупную машину. Поэтому акцент сделали на T4L. Он примерно на 300 тысяч дороже. При этом второй ряд сидений просторнее. Места в багажнике больше, плюс более комфортная многорычажная подвеска сзади. Гибридный кроссовер Geely EX5 получит новую версию. Новый EX5 MR отличается от уже имеющейся в продаже модели тем, что это последовательный гибрид. Расход меньше, ощущения от машины близки электромобилю и оптимальны для городских пробок. Цена новинки пока неизвестна. В продажу должна поступить в августе-сентябре. У дилеров Чанган не хватает лифтбеков Uni-V в рестайлинговой версии. Почти все машины с первой партии распроданы. Новые поставки будут примерно через месяц. По неофициальной информации, дефицит этой модели есть и в Китае. Да, рестайлинговые машины в продаже остались, но новые привлекательнее за счет новой техники и спортивной внешности. Недавно российские НПЗ вернулись на бензин стандарта Евро-3. Вокруг этой новости сразу возникло много инсинуаций. Одни водители убеждены, что машина сразу же заглохнет у заправки. Другие, наоборот, считают, что Евро-5 придумали маркетологи, и никаких реальных преимуществ у него нет. Статья на портале колеса.ру разберет основные мифы по теме и даст базу, что надо знать о сере в бензине. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
8: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
9: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подготовил законопроект о введении с 2027 года нового государственного пособия единовременной выплаты в размере 5 миллионов рублей при рождении второго ребенка. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы. Также законопроект ограничивает получение пособия родителям, имеющим гражданство России менее 15 лет. Этот ценз, говорится в пояснительной записке, направлен на обеспечение выплат в пользу семей, доказавших для и устойчивую правовую, социальную и экономическую связь с государством. По задумке автора инициативы, выплата пособия будет осуществляться территориальными органами фонда пенсионного и социального страхования за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
10: Экономика должна быть экономной.
9: С начала октября текущего года в России упростится процедура внесения наличных на банковские счета. Граждане смогут пополнять свои карты через устройство самообслуживания любой кредитной организации, используя инфраструктуру системы быстрых платежей. Данный функционал стал возможен благодаря утверждению нового нормативного акта регулятора, сообщает информационное агентство Data.ru. Указание Банка России, регламентирующее запуск целого пакета инновационных сервисов внутри 4 СБП, включая трансграничные переводы, и теперь уже внесение купюр через сторонние банкоматы успешно прошло правовую экспертизу и было официально зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации. При этом внедрение обновленного функционала не станет принудительным для участников финансового рынка.
10: Деньги дороги, как память.
9: В первом полугодии 2026 года 38% всех заказов пришлось на дни с пятницы по воскресенье. Об этом российской газете сообщили аналитики платформы «Броневик» по итогам исследования. Средний чек за ночь в уикенд поездках составил 4700 рублей, на 12% выше, чем в остальных бронированиях – 4200. Планируя короткий отдых, туристы чаще готовы увеличивать бюджет на проживание ради комфорта, а высокий спрос по выходным дополнительно влияет на стоимость. Главными направлениями для поездок выходного дня стали города Центральной России. Лидером стал город Торжок в Тверской области. 68% заказов составляют краткосрочные бронирования. Популярность локации аналитики связывают с сохранившимся историческим центром и расположением между Москвой и Санкт-Петербургом. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
10: Кошелек.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 6 августа, ожидается малооблачная погода. Временами ночью и в середине дня возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-восточный с переходом на западное, юго-западное направление. Ночью и утром слабый, днем до 7 метров в секунду. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. Температура ночью 16-18, а днем от 30 до 32 градусов тепла. В пятницу 7 августа ночью и утром малооблачно, во второй половине дня облачно с прояснениями, в середине дня пройдут дожди и грозы, в отдельных районах возможен град, днем до плюс 29. В субботу без осадков, днем 22-24, такая же погода и в воскресенье до плюс 24. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии: инженер-конструктор, оператор на линию по производству кормов, сборщик-электрик, слесарь механосборочных работ, оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов, официальное трудоустройство по Трудовому кодексу, бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа, обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7. 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 20 по 24 августа. Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Петергоф. Царство фонтанов, Казанский собор, экскурсия к Святой Ксении Петербургской и многое другое. От 22 490 рублей. Идет набор группы. Места ограничены, бронируйте заранее. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
6: Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. Инфинити.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы радио Infinity 8

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Перечислены скрытые возможности порта USB-C. Порт USB-C в компьютерах и смартфонах посоветовали использовать не только для зарядки. Вы скажете, в смысле? Рассказываю. По словам медиа-экспертов, разъем USB-C, который установлен в большинстве смартфонов и компьютеров, можно использовать не только для зарядки гаджетов. Специалисты перечислили скрытые возможности универсального интерфейса, о которых многие пользователи могут не знать. В первую очередь они отметили, что USB-C может с большей скоростью передавать данные между устройствами. Например, разъем старого доброго стандарта USB 2.0 поддерживает передачу файлов со скоростью до 480 мегабит в секунду. Скорость более современных стандартов USB 3.2 и USB 4 может достигать 10 и даже 80 гигабит в секунду. По словам компетентных людей, при подключении мыши или клавиатуры разницу не заметить. Что не скажешь о SSD-накопителях. Кроме того, в современных компьютерах и ноутбуках USB-C можно использовать для подключения мониторов. Если порт поддерживает технологию USB Power Delivery, то его можно использовать для подключения нескольких устройств через переходник или док-станцию. В этом случае один разъем может одновременно заряжать технику, передавать файлы и картинку на монитор. А вы думали, что этот шнурок в вашей сумке только для зарядки? Оказывается, нет. На этом пока все. Услышимся!

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: оптимально подходит для поисков новых путей для реализации своих высоких амбиций. Сегодня у всех знаков есть смысл проявить смелость и напористость при выполнении ряда служебных дел. Ведь именно такое поведение станет первым шагом на пути к карьерному росту.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня придется проявить всю свою изобретательность для победы над конкурентами. Эта напряженная схватка отнимет у вас массу внутренних сил, но ради дальнейшего процветания своего бизнеса вы будете готовы отказаться от сна и от отдыха.
0: Тельцы совершенно неожиданно для себя найдут новое хобби. Этим необычным увлечением поделится с вами кто-то из близких друзей, и вы не захотите оставаться в стороне от столь интересного вида деятельности.
2: Близнецы сегодня будут излишне придирчиво относиться к чужим недостаткам. Вы не сможете сдержаться от критики ни в адрес своих близких друзей, ни в сторону своего вышестоящего руководства.
0: Ракам не рекомендуется вступать в любого рода партнерство. Высок риск, что вашим соратником окажется очень непорядочный человек, и вместо успеха вы получите только потери от вашего совместного начинания.
2: Вам сегодня особенно хорошо будет удаваться преподавательская деятельность. Не отказывайтесь взять шефство над кем-то из новых коллег, ведь именно в процессе обучения этих людей вы в полной мере реализуете свой внутренний потенциал и испытаете гордость за свои услуги.
0: Девы сегодня без сожаления потратят существенную часть своего капитала на какую-то необязательную покупку. Став обладателем этого статусного предмета, вы существенно поднимете свой общественный авторитет и вызовете зависть со стороны окружающих.
2: Весы сегодня не раз окажутся на грани сильнейшего стресса. Многочисленные раздражающие факторы будут преследовать вас по пятам, и лишь невероятная стойкость вашего характера поможет вам справиться с ними с минимальными психологическими потерями.
0: Скорпионам сегодня суждено испытать разочарование во время небольшой служебной поездки. Вы, несмотря на приложенные усилия, не сможете успешно решить доверенный вам вопрос, чем спровоцируете вспышку гнева у своего руководства.
2: Стрельцы в этот день проявят неоправданно высокий интерес к мировой политике. Вы решите обсудить этот вопрос со своими коллегами, чем спровоцируете очень неприятный инцидент. Ваши сослуживцы разделятся на два лагеря, каждый из которых будет настойчиво отстаивать свои позиции.
0: Козероги проведут ряд крупных перемен в своем привычном имидже. Вы решите, что ради дальнейших профессиональных успехов и побед вам необходимо производить впечатление респектабельного человека, который не привык экономить на своей внешности.
2: Водолеям сегодня удастся найти досадную ошибку в своем прошлом проекте. Когда эта неприятность будет вами вычислена и устранена, вы сможете продолжить движение к карьерным высотам, при этом проявляя больше внимания к малозаметным нюансам.
0: Рыбы в этот день смогут найти общий язык со своими младшими родственниками. Пока вы выполняете все прихоти своих детей, вам захочется вновь стать ребенком, которому чужды финансовые и

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С выпуском новостей города Драгобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Лучшие из лучших. На заводе «Драгобуж-Котломаш» подвели итоги конкурса «Лучший по профессии сварщик». На ДКМ прошел конкурс профессионального мастерства среди специалистов сварочного производства. На протяжении 5 дней 22 сварщика боролись за звание лучшего в своей профессии. Среди участников была и сварщик 3-го разряда Анна Шопф, которая работает всего месяц после окончания учебного заведения. Как отметил главный сварщик ДКМ Александр Рузинский, у Анны есть все шансы стать первоклассным специалистом. Главное – набраться опыта, которым активно делятся коллеги по цеху. Конкурс проводился в двух номинациях – ручная дуговая сварка покрытыми электродами, механизированная сварка плавящимся электродом среди активных газов. Экспертная комиссия оценивала правильность соблюдения технологий сварки, качество сварного шва. Награждение победителей состоится уже 7 августа на праздничном мероприятии, посвященном первому дню завода ДКМ. Конкурс «Лучший по профессии сварщик» вновь подтвердил высокий уровень подготовки специалистов ДКМ. Победа сварщиков – это не только личные достижения участников, но и показатель мастерства всего коллектива, от которого напрямую зависит качество котельного оборудования. 3 августа около 15 часов 25 минут в районе дома номер 7 по улице Свердлова в Драгобуже произошло ДТП. Из собранных сотрудниками госавтоинспекции материалов следует, что 65-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2104, при движении задним ходом не убедился в безопасности выполняемого маневра и совершил наезд на 79-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с которыми была доставлена в медицинское учреждение. 8 августа в Смоленске на площади Ленина состоится большой концерт с участием звезд российской эстрады. Мероприятие организовано совместно региональным управлением службы судебных приставов и правительством Смоленской области. 8 августа в 19:00 на площади Ленина выступят популярные артисты Александр Буйнов, Денис Майданов, Игорь Саруханов, Ольга Кормухина, Варвара, Ярослав Сумишевский, Сергей Волчков и другие звезды российской эстрады. Концерт станет завершающим аккордом «Вахты памяти», которая проходила с 30 июля по 7 августа в Ельнинском районе. В этом году мероприятие посвящено 85-летию Ельнинской наступательной операции, первой крупной победы Красной Армии в Великой Отечественной войне. Вахта объединила около 250 участников из разных регионов России, сотрудников Федеральной службы судебных приставов и членов их семей, которые занимались поиском и увековечением памяти павших защитников Отечества. Губернатор Смоленской области Василий Анохин неоднократно подчеркивал важность сохранения исторической памяти и поддержки поискового движения, которое зародилось на Смоленщине. Проведение такого концерта – дань уважения подвигу предков и возможность для всех жителей и гостей города стать частью этого значимого события. Приглашаем всех желающих. Вход свободный, начало концерта в 19:00 на площади Ленина без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дор» и в Макси «Чат Радио Инфинити» в завершении о погоде. Сегодня днем малооблачно, во второй половине дня в отдельных районах возможны дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 2,7 метров в секунду, давление будет слабо падать 741 миллиметр, а днем воздух прогреется до плюс 30-32 градусов. Будьте внимательны и осторожны. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

Новости. В России могут разрешить фиксацию нарушений беспилотниками. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с топливом в России постепенно улучшается. На прошлой неделе полностью отменили лимиты на всех заправках Омской области. А «Газпромнефть» сняла ограничения на сетевых АЗС в 13 регионах. Острая фаза кризиса там уже завершилась. В том числе в Нижегородской области, Татарстане и Краснодарском крае. Сложная ситуация остается в Крыму, Брянской и Иркутской областях, Забайкалье. Но в целом по стране работающих заправок становится больше. Очереди сокращаются, цены на бензин в отдельных регионах снижаются. В России могут разрешить фиксацию нарушений беспилотниками. Ассоциация операторов и производителей ОКО обратилась к правительству с просьбой легализовать эту практику. Сейчас дроны используют только в качестве помощников дорожных инспекторов. Работать автономно они не могут, хотя их эффективность потенциально выше обычных камер на столбах. Технические возможности для этого есть, но есть и риски ошибок распознавания. А еще целый комплекс проблем массового использования БПЛА вблизи жилых районов. В России продано рекордное количество китайских шин. В июне ввезли почти 3 миллиона штук на 85 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем в прошлом году. А по итогам первого полугодия продажи выросли на 60%. Одной из причин считают вероятность введения новых заградительных пошлин на дешевую китайскую резину. Кроме того, выгодный курс юаня в первом полугодии позволял импортировать шины по низким ценам. Скорее всего, во втором полугодии поставки упадут. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги. Infinity.

0: рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной.

0: личной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Новости спорта.
3: Российские синхронистки выиграли третье золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, победив в акробатической программе. В составе команды выступали в том числе двукратная чемпионка мира Майя Дорожко, а также Елизавета Смирнова, выигравшая два серебра на прошлогоднем мировом первенстве. Ранее россиянки побеждали в произвольной программе и в технической программе команд. Таким образом, российские синхронистки выиграли все три командных золота, разыгранных на турнире. 16-я ракетка мира Андрей Рублев завершил выступление на мастерсе в Монреале уже во втором круге, уступив 281-му номеру мирового рейтинга китайцу Шану Цзюньчену в трех сетах. Рублев ввел в решающей партии со счетом 5-3 и подавал на матч, а в общей сложности имел 5 матчболов, но ни один из них не реализовал. 21-летний китаец, проводящий всего второй турнир уровня ATP с февраля, сумел переломить ход встречи и вырвать победу на тайбрейке. Вратарь красноярской «Бирюсы» Дарья Гредзен подписала однолетний контракт с клубом «Миннесота Фрост» из профессиональной женской хоккейной лиги. Команда выбрала 22-летнюю россиянку в пятом раунде драфта под 57-м номером. В позапрошлом сезоне Гредзен признали лучшим игроком женской хоккейной лиги, а в этом году она стала лучшим вратарем. Дарья – вторая российская хоккеистка в истории «Миннесоты». Она присоединилась к растущей группе соотечественниц, среди которых Фануза Кадирова и Анна Шохина. Футболисты московского «Спартака» в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России разгромили дома «Оренбург» 5-1. Впервые за красно-белых отличился 16-летний нападающий Павел Полех. Теперь он самый молодой автор гола в истории «Спартака». В Краснодаре встреча быков с грозненским «Ахматом» завершилась победой хозяев в серии пенальти 5-4. Основное время закончилось в ничью 1-1. В Санкт-Петербурге «Зенит» минимально обыграл калининградскую «Балтику» 1-0. Единственный гол уже на третьей минуте забил защитник Кевин Андраде, который не стал праздновать взятие ворот своего бывшего клуба. В Воронеже московская «Динамо» вырвала гостевую победу у «Факела» в добавленное время 1-0. Автогол принес команде Сандра Шварца 3 очка. Это были спортивные события, достойные.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подготовил законопроект о введении с 2027 года нового государственного пособия единовременной выплаты в размере 5 миллионов рублей при рождении второго ребенка. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы. Также законопроект ограничивает получение пособия родителям, имеющим гражданство России менее 15 лет. Этот ценз, говорится в пояснительной записке, направлен на обеспечение выплат в пользу семей, доказавших длительность и устойчивую правовую, социальную и экономическую связь с государством. По задумке автора инициативы, выплата пособия будет осуществляться территориальными органами фонда пенсионного и социального страхования за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
0: Экономика должна быть экономной.
1: С начала октября текущего года в России упростится процедура внесения наличных на банковские счета. Граждане смогут пополнять свои карты через устройство самообслуживания любой кредитной организации, используя инфраструктуру системы быстрых платежей. Данный функционал стал возможен благодаря утверждению нового нормативного акта регулятора, сообщает информационное агентство Data.ru. Указание Банка России, регламентирующее запуск целого пакета инновационных сервисов внутри СБП, включая трансграничные переводы, и теперь уже внесение купюр через сторонние банкоматы, успешно прошло правовую экспертизу и было официально зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации. При этом внедрение обновленного функционала не станет принудительным для участников финансового рынка.
0: Деньги дороги, как память.
1: В первом полугодии 26 года 38% всех заказов пришлось на дни с пятницы по воскресенье. Об этом российской газете сообщили аналитики платформы «Броневик» по итогам исследования. Средний чек за ночь в уикенд-поездках составил 4700 рублей, на 12% выше, чем в остальных бронированиях – 4200. Планируя короткий отдых, туристы чаще готовы увеличивать бюджет на проживание ради комфорта, а высокий спрос по выходным дополнительно влияет на стоимость. Главными направлениями для поездок выходного дня стали города Центральной России. Лидером стал город Торжок в Тверской области. 68% заказов составляют краткосрочные бронирования. Популярность локации аналитики связывают с сохранившимся историческим центром и расположением между Москвой и Санкт-Петербургом. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Infinity.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Николаевич Кухарев, молодежь, члены общественных ветеранских организаций Сафоновского округа и неравнодушные жители вчера приняли активное участие в наведении порядка в сквере ветеранов боевых действий. Субботник был организован волонтерским движением «Волонтеры Смоленщины». В рамках мероприятия добровольцы покрасили ограждение, очистили территорию от сухих веток, листьев и опилок, а также установили предупреждающие таблички «Выгул собак». Собак запрещен у каждого входа в сквер. В рамках встречи «Открытый микрофон» к главе муниципального образования Антону Кухареву обратились жители дома 38 микрорайона ГМП с просьбой установить дополнительные элементы на детской площадке. Вчера специалисты МБУ УКХ установили двойные качели, удобную скамейку и песочницу. Скоро игровая зона будет полностью готова к приему детей. С установкой новых игровых элементов двор станет еще уютнее, у детей появится больше места для активных игр, а у родителей комфортное место для отдыха во время прогулок. Праздник скорости, мастерства и мужества в Сафоновском округе определили победителей Кубка Смоленской области по мотокроссу. В минувшую субботу, 1 августа, Сафоновская трасса приняла у себя сильнейших гонщиков из России и Республики Беларусь. Торжественная церемония открытия началась с поднятия российского флага. Гонщиков и зрителей приветствовали заместитель главы Сафоновского округа Ольга Майорова и депутат Смоленской областной думы Любовь Ульянова. Они пожелали участникам удачи и честной борьбы, а зрителям ярких эмоций. Спортивные состязания были посвящены светлой памяти Ивана Рыбченко, основателя спортивно-технического центра «Мотоэра». Человека, который искренне любил мотокросс, вкладывал в него душу и помогал другим находить свой путь в мотоциклетном спорте. Сафоновец Артем Коленов, выступающий в классе «Китай», поделился своим секретом успеха прямо перед стартом. По его словам, главное для победы – это тренировки, техника, скорость и выносливость. Несмотря на жаркую погоду, посмотреть на соревнования собрались множество зрителей. В напряженной борьбе за победу участие приняли спортсмены всех категорий, от детских классов до ветеранов и класса открытый. Каждый заезд держал болельщиков в напряжении до самого финиша. И в продолжении темы, уважаемые жители Сафоновского округа, приглашаем вас на Кубок Смоленской области по эндуро, который состоится в эту субботу, 8 августа, в деревне Лягушкино, начало в 12:00. Выступят классы бронза, серебро, золото и мастер. Справки и регистрация по телефону 8-915-639-31-90. 8 августа, 12:00, деревня Лягушкино. Возрастное ограничение мероприятия 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дор» и в Максе «Чат Радио Инфинити» в завершении о погоде. Сегодня днем малооблачно, во второй половине дня в отдельных районах возможны дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 2,7 метра в секунду, давление будет слабо падать 741 миллиметр. А днем воздух прогреется до плюс 30-32 градусов. Будьте внимательны и осторожны. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл и Левин.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 8 августа Ясная Поляна плюс Козлова Засека. Уникальная экскурсия по местам Льва Толстого от 6480 рублей. Осталось 7 мест. 8 августа Минск Дудутки. Этнографический музей, народные промыслы, дегустации, старинная мельница, ремесла и свободное время в Минске от 7950 рублей. 9 августа Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года совсем большой. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нила Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7. 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России с 1 августа начался второй этап эксперимента по учету средств на банковских счетах, которые оцениваются при назначении ежемесячного пособия по рождению и воспитанию детей. Банки будут направлять в соцфонд информацию о суммах, поступающих на все счета, вклады и депозиты, после чего эти данные будут сравниваться с указанным официальным доходом семьи. Учитываться будет информация с поступлений на счета совершеннолетних членов семьи, при этом не будут браться в расчет бизнес-счета, деньги с единого налогового счета, кредиты, переводы между своими счетами, а также суммы, вырученные с продажи имущества. Эксперимент предполагает объединение данных за год до месяца подачи заявления на пособие. Американцы за несколько дней забронировали 80% лимитированных паспортов с изображением действующего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в соцсети официальный представитель Госдепартамента Томми Пигот. По словам чиновника, в будущем Госдеп предоставит больше возможностей подать заявление на редкий паспорт по всей стране, хотя изначально документ можно было получить только при личном посещении Вашингтонского паспортного агентства. При этом подача заявления на получение паспорта будет открыта только с 8 августа. В дизайне документа есть сам глава Белого дома, золотое тиснение и текст Декларации независимости. Кроме того, в паспорте изображена цифра 250 в честь юбилея Соединенных Штатов. И в завершении выпуска: организация международного музыкального конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии в 2026 году находится под вопросом. Гарантия проведения данного мероприятия отсутствует. Об этом рассказал ТАСС, источник в Эр-Рияде. По состоянию на текущий момент нельзя с уверенностью говорить о том, что «Интервидение» в этом году состоится. Такие ключевые организационные моменты, как сроки проведения, состав участников и программа мероприятия, находятся под вопросом. «Мы внимательно следим за развитием событий», — уточнил он. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Придумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Языковая студия «Про-английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-900.

0: 910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: 6 августа 1806 года Священная Римская империя прекратила свое существование. Священная Римская империя была основана в 962 году германским королем Оттоном I, мечтавшим возродить империю Карла Великого. В XII веке мощь империи была ослаблена гражданской войной, разгоревшейся между королевскими династиями Вельфов и Гогенштауфенов. Начиная с 1438 года императорская корона Священной Римской империи находилась в руках австрийских Габсбургов, которые, следуя общей тенденции, характерной для Германии, жертвовали национальными интересами во имя величия династии. В 1519 году под именем Карла V императором был избран король Испании Карл I, объединив под своей властью Германию, Испанию, Нидерланды, Сицилийское королевство и Сардинию. Реформация XVI века разрушила все надежды на переустройство старой империи, поскольку в результате нее на свет явилось секуляризованное государство и начались религиозные раздоры. Власть императора стала декоративной, заседания Рейхстага превратились в занятые пустяками съезды дипломатов, а империя выродилась в рыхлый союз множества мелких княжеств и независимых государств. 6 августа 1806 года последний император Священной Римской империи Франц II, ставший в 1804 году императором Австрии Францем I, отказался от короны и тем самым положил конец существованию империи.
4: 6 августа – День железнодорожных войск России. Этот профессиональный праздник военнослужащих, рабочих и гражданских служащих железнодорожных войск Вооруженных сил Российской Федерации приурочен ко дню образования специальных воинских формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербурга-Московской железной дороги. 6 августа 1851 года вышло высочайшее утверждение императором Николаем I положение о составе управления Санкт-Петербурга Московской железной дороги. Согласно положению, было сформировано 14 отдельных военно-рабочих, 2 кондукторские и телеграфическая роты общей численностью 4340 человек. Это положило начало формированию первых военно-железнодорожных подразделений. Им было предписано поддержание в исправном состоянии железнодорожного пути, обеспечение бесперебойной работы станций, охраны мостов и железнодорожных переездов. Начиная с русско-турецкой войны 1877-1878 годов солдаты-железнодорожники вносили свой вклад в победы российского оружия. Важную роль они сыграли в ходе Первой мировой войны, за период которой построили около 300 километров ширококолейных железных дорог и до 4000 километров узкоколейных, восстановили более 4,5 тысяч километров путей. На протяжении более 170 лет военные железнодорожники самоотверженно и беззаветно служили и служат Отечеству.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: оптимально подходит для поисков новых путей для реализации своих высоких амбиций. Сегодня у всех знаков есть смысл проявить смелость и напористость при выполнении ряда служебных дел. Ведь именно такое поведение станет первым шагом на пути к карьерному росту.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня придется проявить всю свою изобретательность для победы над конкурентами. Эта напряженная схватка отнимет у вас массу внутренних сил, но ради дальнейшего процветания своего бизнеса вы будете готовы отказаться от сна и от отдыха.
0: Тельцы совершенно неожиданно для себя найдут новое хобби. Этим необычным увлечением поделится с вами кто-то из близких друзей, и вы не захотите оставаться в стороне от столь интересного вида деятельности.
2: Близнецы сегодня будут излишне придирчиво относиться к чужим недостаткам. Вы не сможете сдержаться от критики ни в адрес своих близких друзей, ни в сторону своего вышестоящего руководства.
0: Ракам не рекомендуется вступать в любого рода партнерство. Высок риск, что вашим соратником окажется очень непорядочный человек, и вместо успеха вы получите только потери от вашего совместного начинания.
2: Вам сегодня особенно хорошо будет удаваться преподавательская деятельность. Не отказывайтесь взять шефство над кем-то из новых коллег, ведь именно в процессе обучения этих людей вы в полной мере реализуете свой внутренний потенциал и испытаете гордость за свои услуги.
0: Девы сегодня без сожаления потратят существенную часть своего капитала на какую-то необязательную покупку. Став обладателем этого статусного предмета, вы существенно поднимете свой общественный авторитет и вызовете зависть со стороны окружающих.
2: Весы сегодня не раз окажутся на грани сильнейшего стресса. Многочисленные раздражающие факторы будут преследовать вас по пятам, и лишь невероятная стойкость вашего характера поможет вам справиться с ними с минимальными психологическими потерями.
0: Скорпионам сегодня суждено испытать разочарование во время небольшой служебной поездки. Вы, несмотря на приложенные усилия, не сможете успешно решить доверенный вам вопрос, чем спровоцируете вспышку гнева у своего руководства.
2: Стрельцы в этот день проявят неоправданно высокий интерес к мировой политике. Вы решите обсудить этот вопрос со своими коллегами, чем спровоцируете очень неприятный инцидент. Ваши сослуживцы разделятся на два лагеря, каждый из которых будет настойчиво отстаивать свои позиции.
0: Козероги проведут ряд крупных перемен в своем привычном имидже. Вы решите, что ради дальнейших профессиональных успехов и побед вам необходимо производить впечатление респектабельного человека, который не привык экономить на своей внешности.
2: Водолеям сегодня удастся найти досадную ошибку в своем прошлом проекте. Когда эта неприятность будет вами вычислена и устранена, вы сможете продолжить движение к карьерным высотам, при этом проявляя больше внимания к малозаметным нюансам.
0: Рыбы в этот день смогут найти общий язык со своими младшими родственниками. Пока вы выполняете все прихоти своих детей, вам захочется вновь стать ребенком, которому чужды финансовые и

0: Новости спорта.
1: Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах подписал двухлетний контракт с турецким клубом Трабзонспор. Ежегодно он будет получать 17 миллионов евро, пишут СМИ. Салах перешел в турецкий коллектив на правах свободного агента после того, как по окончании прошлого сезона покинул Ливерпуль, за который выступал последние 9 лет. В новом клубе Салах выбрал себе 61-й номер. Трабзонспор по итогам прошлого сезона занял третье место в турецкой суперлиге и выиграл Кубок Турции. Это позволит ему выступать в Еврокубках. Руководство мадридского Реала согласовало с Лейпцигом трансфер 19-летнего вингера сборной Кот-д'Ивуара Яна Диаманде. Фиксированная часть сделки составит 125 миллионов евро, еще 15 миллионов предусмотрены в виде бонусов. Мадридский клуб может побить собственный рекорд, установленный в 2023 году при покупке Джуда Беллингема. Он обошелся сливочным в 134 миллиона с учетом бонусов. Ожидается, что стороны в ближайшее время уладят все формальности, после чего ивуариец отправится в Мадрид для прохождения медицинского обследования. Действующий чемпион турнира и вторая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с мастерса в Цинциннати из-за травмы правого запястья, которая не позволяет ему вернуться на корт с апреля. 23-летний испанец не сможет защитить свой чемпионский титул на этом турнире и опустится на третье место в рейтинге ATP, уступая Янику Синеру и Александру Звереву. Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ начал предсезонную подготовку с поражения от Мальорки 0-3. В составе парижан из-за чемпионата мира отсутствовали многие лидеры, хотя в старте вышел один из ключевых игроков команды Хвича Кварацхелия. Несмотря на это, французский грант нанес всего 3 удара в створ ворот Мальорки, которая по итогам прошлого сезона вылетела из чемпионата Испании. Кстати, в Дублине другой финалист Лиги чемпионов Арсенал потерпел поражение от Бетиса 1-3. Главный тренер Филадельфии 76ers Ник Нёрс заявил, что 41-летний новичок команды Леброн Джеймс – это основной игрок, через которого будут строиться все атаки. По словам наставника, именно Джеймс станет главным плеймейкером Sixers в предстоящем сезоне. Леброн подписал с Филадельфией двухлетний контракт на 8 миллионов долларов, и предстоящий сезон станет для него рекордным 24-м в карьере. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тернер.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. УАЗ официально переименовал микроавтобусы семейства СГР в «Буханку». Раньше их называли аббревиатурой, которая означает «старый грузовой ряд». Но в народе официальное название не прижилось. К микроавтобусам прикрепилось народное имя «Буханка». Его дали за характерную форму кузова, а теперь оно стало официальным названием. Холдинг АГР раскрыл комплектации Tenet Plus L4. Уже в базовой версии кроссовер получит 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, зимний пакет и несколько ассистентов водителя. В более дорогой комплектации будет панорамный люк, система кругового обзора, расширенный комплекс безопасности и доработанная внешность с узкими ходовыми огнями. Бестюнер расширит модельный ряд до конца этого года. Детали пока неизвестны. Конкретные модели и сроки их выхода раскроют позднее. По неофициальной информации, Бестюнер может привезти в Россию несколько электромобилей. В Китае у концерна FAF есть отдельная линейка Joy. В ней 2 кроссовера и 1 крупный лифтбэк. Nissan X-Trail в 32-м кузове – неплохая альтернатива китайским кроссоверам, если хочется проверенную марку. Его любят за комфортный салон и беспроблемную зиму. Машина теплая и быстро прогревается, а полный привод хорошо гребет по снегу. Правда, придется мириться с большим расходом, слабой динамикой на трассе и иметь запас денег на ремонт вариатора. Подробнее в обзоре Nissan X-Trail T32 в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа

0: Программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4. Завод «Дорогобуш-котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

Новости. В России могут разрешить фиксацию нарушений беспилотниками. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с топливом в России постепенно улучшается. На прошлой неделе полностью отменили лимиты на всех заправках Омской области. А «Газпромнефть» сняла ограничения на сетевых АЗС в 13 регионах. Острая фаза кризиса там уже завершилась. В том числе в Нижегородской области, Татарстане и Краснодарском крае. Сложная ситуация остается в Крыму, Брянской и Иркутской областях, Забайкалье. Но в целом по стране работающих заправок становится больше. Очереди сокращаются, цены на бензин в отдельных регионах снижаются. В России могут разрешить фиксацию нарушений беспилотниками. Ассоциация операторов и производителей ОКО обратилась к правительству с просьбой легализовать эту практику. Сейчас дроны используют только в качестве помощников дорожных инспекторов. Работать автономно они не могут, хотя их эффективность потенциально выше обычных камер на столбах. Технические возможности для этого есть. Но есть и риски ошибок распознавания. А еще целый комплекс проблем массового использования БПЛА вблизи жилых районов. В России продано рекордное количество китайских шин. В июне ввезли почти 3 миллиона штук на 85 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем в прошлом году. А по итогам первого полугодия продажи выросли на 60%. Одной из причин считают вероятность введения новых заградительных пошлин на дешевую китайскую резину. Кроме того, выгодный курс юаня в первом полугодии позволял импортировать шины по низким ценам. Скорее всего, во втором полугодии поставки упадут. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Драгобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Лучшие из лучших. На заводе «Драгобуж-котломаш» подвели итоги конкурса «Лучший по профессии сварщик». На ДКМ прошел конкурс профессионального мастерства среди специалистов сварочного производства. На протяжении 5 дней 22 сварщика боролись за звание лучшего в своей профессии. Среди участников была и сварщик 3-го разряда Анна Шопф, которая работает всего месяц после окончания учебного заведения. Как отметил главный сварщик ДКМ Александр Рузинский, у Анны есть все шансы стать первоклассным специалистом. Главное – набраться опыта, которым активно делятся коллеги по цеху. Конкурс проводился в двух номинациях – ручная дуговая сварка покрытыми электродами, механизированная сварка плавящимся электродом среди активных газов. Экспертная комиссия оценивала правильность соблюдения технологий сварки, качество сварного шва. Награждение победителей состоится уже 7 августа на праздничном мероприятии, посвященном первому дню завода ДКМ. Конкурс «Лучший по профессии сварщик» вновь подтвердил высокий уровень подготовки специалистов ДКМ. Победа сварщиков – это не только личные достижения участников, но и показатель мастерства всего коллектива, от которого напрямую зависит качество котельного оборудования. 3 августа около 15 часов 25 минут в районе дома номер 7 по улице Свердлова в Драгобуже произошло ДТП. Из собранных сотрудниками госавтоинспекции материалов следует, что 65-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2104, при движении задним ходом не убедился в безопасности выполняемого маневра и совершил наезд на 79-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с которыми была доставлена в медицинское учреждение. 8 августа в Смоленске на площади Ленина состоится большой концерт с участием звезд российской эстрады. Мероприятие организовано совместно региональным управлением службы судебных приставов и правительством Смоленской области. 8 августа в 19:00 на площади Ленина выступят популярные артисты Александр Буйнов, Денис Майданов, Игорь Саруханов, Ольга Кормухина, Варвара, Ярослав Сумишевский, Сергей Волчков и другие звезды российской эстрады. Концерт станет завершающим аккордом «Вахты памяти», которая проходила с 30 июля по 7 августа в Ельнинском районе. В этом году мероприятие посвящено 85-летию Ельнинской наступательной операции, первой крупной победы Красной Армии в Великой Отечественной войне. Вахта объединила около 250 участников из разных регионов России, сотрудников Федеральной службы судебных приставов и членов их семей, которые занимались поиском и увековечением памяти павших защитников Отечества. Губернатор Смоленской области Василий Анохин неоднократно подчеркивал важность сохранения исторической памяти и поддержки поискового движения, которое зародилось на Смоленщине. Проведение такого концерта – дань уважения подвигу предков и возможность для всех жителей и гостей города стать частью этого значимого события. Приглашаем всех желающих. Вход свободный, начало концерта в 19:00 на площади Ленина без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно, во второй половине дня в отдельных районах возможны дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 2,7 метров в секунду, давление будет слабо падать 741 миллиметр. А днем воздух прогреется до плюс 30-32 градусов. Будьте внимательны и осторожны. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 20 по 24 августа. Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Петергоф. Царство фонтанов, Казанский собор, экскурсия к Святой Ксении Петербургской и многое другое. От 22 490 рублей. Идет набор группы. Места ограничены, бронируйте заранее. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
1: Телефон рекламной службы радио Infinity 8.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Перечислены скрытые возможности порта USB-C. Порт USB-C в компьютерах и смартфонах посоветовали использовать не только для зарядки. Вы скажете, в смысле? Рассказываю. По словам медиа-экспертов, разъем USB-C, который установлен в большинстве смартфонов и компьютеров, можно использовать не только для зарядки гаджетов.

0: Специалисты перечислили скрытые возможности универсального интерфейса, о которых многие пользователи могут не знать. В первую очередь они отметили, что USB-C может с большей скоростью передавать данные между устройствами. Например, разъем старого доброго стандарта USB 2.0 поддерживает передачу файлов со скоростью до 480 мегабит в секунду. Скорость более современных стандартов USB 3.2 и USB 4 может достигать 10 и даже 80 гигабит в секунду. По словам компетентных людей, при подключении мыши или клавиатуры разницу не заметить. Что не скажешь о SSD-накопителях. Кроме того, в современных компьютерах и ноутбуках USB-C можно использовать для подключения мониторов. Если порт поддерживает технологию USB Power Delivery, то его можно использовать для подключения нескольких устройств через переходник или док-станцию. В этом случае один разъем может одновременно заряжать технику, передавать файлы и картинку на монитор. А вы думали, что этот шнурок в вашей сумке только для зарядки? Оказывается, нет. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я

0: Главный критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Николаевич Кухарев, молодежь, члены общественных ветеранских организаций Сафоновского округа и неравнодушные жители вчера приняли активное участие в наведении порядка в сквере ветеранов боевых действий. Субботник был организован волонтерским движением «Волонтеры Смоленщины». В рамках мероприятия добровольцы покрасили ограждение, очистили территорию от сухих веток, листьев и опилок, а также установили предупреждающие таблички «Выгул собак». Собак запрещен у каждого входа в сквер. В рамках встречи «Открытый микрофон» главе муниципального образования Антону Кухареву обратились жители дома 38 микрорайона ГМП с просьбой установить дополнительные элементы на детской площадке. Вчера специалисты МБУ УКХ установили двойные качели, удобную скамейку и песочницу. Скоро игровая зона будет полностью готова к приему детей. С установкой новых игровых элементов двор станет еще уютнее, у детей появится больше места для активных игр, а у родителей комфортное место для отдыха во время прогулок. Праздник скорости, мастерства и мужества в Сафоновском округе определили победителей Кубка Смоленской области по мотокроссу. В минувшую субботу, 1 августа, Сафоновская трасса приняла у себя сильнейших гонщиков из России и Республики Беларусь. Торжественная церемония открытия началась с поднятия российского флага. Гонщиков и зрителей приветствовали заместитель главы Сафоновского округа Ольга Майорова и депутат Смоленской областной думы Любовь Ульянова. Они пожелали участникам удачи и честной борьбы, а зрителям ярких эмоций. Спортивные состязания были посвящены светлой памяти Ивана Рыбченко, основателя спортивно-технического центра «Мотоэра». Человека, который искренне любил мотокросс, вкладывал в него душу и помогал другим находить свой путь в мотоциклетном спорте. Сафоновец Артем Коленов, выступающий в классе «Китай», поделился своим секретом успеха прямо перед стартом. По его словам, главное для победы – это тренировки, техника, скорость и выносливость. Несмотря на жаркую погоду, посмотреть на соревнования собрались множество зрителей. В напряженной борьбе за победу участие приняли спортсмены всех категорий, от детских классов до ветеранов и класса открытый. Каждый заезд держал болельщиков в напряжении до самого финиша. И в продолжении темы, уважаемые жители Сафоновского округа, приглашаем вас на Кубок Смоленской области по эндуро, который состоится в эту субботу, 8 августа, в деревне Лягушкино, начало в 12:00. Выступят классы бронза, серебро, золото и мастер. Справки и регистрация по телефону 8-915-639-31-90. 8 августа, 12:00, деревня Лягушкино. Возрастное ограничение мероприятия 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дор» и в Максе «Чат Радио Инфинити» в завершении о погоде. Сегодня днем малооблачно, во второй половине дня в отдельных районах возможны дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 2,7 метров в секунду, давление будет слабо падать 741 миллиметр, а днем воздух прогреется до плюс 30-32 градусов. Будьте внимательны и осторожны. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай пожить.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук самый.
4: Сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 912 712 105.
4: Новости страны и мира. О главном.
5: Максимальная величина пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составляет почти 7 тысяч рублей в день, об этом сообщает пресс-служба Социального фонда Российской Федерации. Максимальный размер выплаты в текущем году составляет 6 827 рублей в день, говорится в сообщении ведомства. В соцфонде напомнили, что при расчете больничного учитывается заработок за 2 предыдущих календарных года. При этом размер пособия не может быть меньше МРОТ, минимального размера оплаты труда за полный календарный месяц. В 2026 году это 27 093 рубля. Власти рассматривают ужесточение наказания для водителей, объезжающих пробки по обочинам, с инициативой поднять штраф с 2250 рублей до 5000 рублей выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин, направивший соответствующее письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину. Поводом для обращения стала тревожная статистика и летний всплеск аварийности. Абсолютными лидерами по числу нарушений являются Москва и Московская область, где с начала года оштрафованы 152 тысячи водителей. В Санкт-Петербурге этот показатель составил 124 тысячи, при этом в 32 регионах страны, включая Дагестан, Ленинградскую, Пензенскую и Саратовскую области, обочечников не фиксируется вовсе, либо там нет камер, либо стоят устаревшие комплексы. И в завершении выпуска: даже 20-30 минут сна улучшает внимание, скорость реакции, память и работоспособность. В жаркую погоду это особенно актуально, поскольку перегрев усиливает утомляемость, снижает концентрацию и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, рассказал врач-сомнолог Максим Новиков. Летняя жара влияет не только на самочувствие, но и на качество сна. Высокая температура затрудняет засыпание вечером, делает сон более поверхностным и приводит к недосыпу. В таких условиях дневной отдых может стать хорошим способом восстановить силы. Оптимальной считается продолжительность дневного сна 20-30 минут, максимум около 40. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
6: Радиостанция Infinity.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Тама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство оплачивается.

0: деревянных лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Комбинат питания ПАО «Драгобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Российские синхронистки выиграли третье золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, победив в акробатической программе. В составе команды выступали в том числе двукратная чемпионка мира Майя Дорожко, а также Елизавета Смирнова, выигравшая два серебра на прошлогоднем мировом первенстве. Ранее россиянки побеждали в произвольной программе и в технической программе команд. Таким образом, российские синхронистки выиграли все три командных золота, разыгранных на турнире. 16-я ракетка мира Андрей Рублев завершил выступление на мастерсе в Монреале уже во втором круге, уступив 281-му номеру мирового рейтинга китайцу Шану Цзюньчену в трех сетах. Рублев вел в решающей партии со счетом 5-3 и подавал на матч, а в общей сложности имел 5 матчболов, но ни один из них не реализовал. 21-летний китаец, проводящий всего второй турнир уровня ATP с февраля, сумел переломить ход встречи и вырвать победу на тайбрейке. Вратарь красноярской «Бирюсы» Дарья Гредзен подписала однолетний контракт с клубом «Миннесота Фрост» из профессиональной женской хоккейной лиги. Команда выбрала 22-летнюю россиянку в пятом раунде драфта под 57-м номером. В позапрошлом сезоне Гредзен признали лучшим игроком женской хоккейной лиги, а в этом году она стала лучшим вратарем. Дарья – вторая российская хоккеистка в истории «Миннесоты». Она присоединилась к растущей группе соотечественниц, среди которых Фануза Кадирова и Анна Шохина. Футболисты московского «Спартака» в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России разгромили дома «Оренбург» 5-1. Впервые за красно-белых отличился 16-летний нападающий Павел Полех. Теперь он самый молодой автор гола в истории «Спартака». В Краснодаре встреча быков с грозненским «Ахматом» завершилась победой хозяев в серии пенальти 5-4. Основное время закончилось в ничью 1-1. В Санкт-Петербурге «Зенит» минимально обыграл калининградскую «Балтику» 1-0. Единственный гол уже на третьей минуте забил защитник Кевин Андраде, который не стал праздновать взятие ворот своего бывшего клуба. В Воронеже московская «Динамо» вырвала гостевую победу у «Факела» в добавленное время 1-0. Автогол принес команде Сандра Шварца 3 очка. Это были спортивные события, достойные.

0: эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 9338. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Драгобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
8: Радио Инфинити.
9: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интересней.
10: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подготовил законопроект о введении с 2027 года нового государственного пособия единовременной выплаты в размере 5 миллионов рублей при рождении второго ребенка. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы. Также законопроект ограничивает получение пособия родителям, имеющим гражданство России менее 15 лет. Этот ценз, говорится в пояснительной записке, направлен на обеспечение выплат в пользу семей, доказавших длительность и устойчивую правовую, социальную и экономическую связь с государством. По задумке автора инициативы, выплата пособия будет осуществляться территориальными органами фонда пенсионного и социального страхования за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
2: Экономика должна быть экономной.
3: С начала октября текущего года в России упростится процедура внесения наличных на банковские счета. Граждане смогут пополнять свои карты через устройство самообслуживания любой кредитной организации, используя инфраструктуру системы быстрых платежей. Данный функционал стал возможен благодаря утверждению нового нормативного акта регулятора, сообщает информационное агентство Data.ru. Указание Банка России, регламентирующее запуск целого пакета инновационных сервисов внутри СБП, включая трансграничные переводы и теперь уже внесение купюр через сторонние банкоматы, успешно прошло правовую экспертизу и было официально зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации. При этом внедрение обновленного функционала не станет принудительным для участников финансового рынка.
2: Деньги дороги, как память.
3: В первом полугодии 26 года 38% всех заказов пришлось на дни с пятницы по воскресенье. Об этом российской газете сообщили аналитики платформы «Броневик» по итогам исследования. Средний чек за ночь в уикенд-поездках составил 4700 рублей, на 12% выше, чем в остальных бронированиях – 4200. Планируя короткий отдых, туристы чаще готовы увеличивать бюджет на проживание ради комфорта, а высокий спрос по выходным дополнительно влияет на стоимость. Главными направлениями для поездок выходного дня стали города Центральной России. Лидером стал город Торжок в Тверской области. 68% заказов составляют краткосрочные бронирования. Популярность локации аналитики связывают с сохранившимся историческим центром и расположением между Москвой и Санкт-Петербургом. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

же много, я слышал разных песен. Плохих и хороших, хороших и плохих. Они застревают в памяти. Хорошие и плохие, плохие и хорошие. А как иначе? Я же не знаю, какая будет следующая песня по радио, какую поставить диджей. Но даже без радио, даже в тишине, какие-то песни сами собой звучат в моей голове. Плохие и хорошие,

собственное радио. Радио для меня одного. Неподвластное мне радио. Но тебе я поставлю только любимые песни. С тобой мы будем слушать только самые лучшие. Я буду радио.

моей голове клубятся смыслы. Я прочел очень много книг. Я знаю значение многих-многих слов, плохих и хороших, хороших и плохих. И если захочешь, я буду книгой только для тебя. Для тебя я буду самый интересный,

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 8 августа Ясная Поляна плюс Козлова Засека. Уникальная экскурсия по местам Льва Толстого от 6480 рублей. Осталось 7 мест. 8 августа Минск Дудутки. Этнографический музей, народные промыслы, дегустации, старинная мельница, ремесла и свободное время в Минске от 7950 рублей. 9 августа Москва. Цирк Братьев Запашных. Самая главная премьера этого года совсем большой. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 200 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 650 3 27 34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити.
5: С нами тепло.

0: заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 6 августа 1806 года Священная Римская империя прекратила свое существование. Священная Римская империя была основана в 962 году германским королем Оттоном I, мечтавшим возродить империю Карла Великого. В XII веке мощь империи была ослаблена гражданской войной, разгоревшейся между королевскими династиями Вельфов и Гогенштауфенов. Начиная с 1438 года, императорская корона Священной Римской империи находилась в руках австрийских Габсбургов, которые, следуя общей тенденции, характерной для Германии, жертвовали национальными интересами во имя величия династии. В 1519 году под именем Карла V императором был избран король Испании Карл I, объединив под своей властью Германию, Испанию, Нидерланды, Сицилийское королевство и Сардинию. Реформация XVI века разрушила все надежды на переустройство старой империи, поскольку в результате нее на свет явилось секуляризованное государство и начались религиозные раздоры. Власть императора стала декоративной, заседания Рейхстага превратились в занятые пустяками съезды дипломатов, а империя выродилась в рыхлый союз множества мелких княжеств и независимых государств. 6 августа 1806 года последний император Священной Римской империи Франц II, ставший в 1804 году императором Австрии Францем I, отказался от короны и тем самым положил конец существованию империи.
2: 6 августа – День железнодорожных войск России. Этот профессиональный праздник военнослужащих, рабочих и гражданских служащих железнодорожных войск Вооруженных сил Российской Федерации приурочен ко дню образования специальных воинских формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербурга-Московской железной дороги. 6 августа 1851 года вышло высочайшее утверждение императором Николаем I положение о составе управления Санкт-Петербурга Московской железной дороги. Согласно положению, было сформировано 14 отдельных военно-рабочих, 2 кондукторские и телеграфическая роты общей численностью 4340 человек. Это положило начало формированию первых военно-железнодорожных подразделений.

0: линий. Им было предписано поддержание в исправном состоянии железнодорожного пути, обеспечение бесперебойной работы станций, охраны мостов и железнодорожных переездов. Начиная с русско-турецкой войны 1877-1878 годов, солдаты-железнодорожники вносили свой вклад в победы российского оружия. Важную роль они сыграли в ходе Первой мировой войны, за период которой построили около 300 километров ширококолейных железных дорог и до 4000 километров узкоколейных, восстановили более 4500 километров путей. На протяжении более 170 лет военные железнодорожники самоотверженно и беззаветно служили и служат Отечеству.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: отправляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
2: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

новости. В России могут разрешить фиксацию нарушений беспилотниками. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с топливом в России постепенно улучшается. На прошлой неделе полностью отменили лимиты на всех заправках Омской области. А «Газпромнефть» сняла ограничения на сетевых АЗС в 13 регионах. Острая фаза кризиса там уже завершилась. В том числе в Нижегородской области, Татарстане и Краснодарском крае. Сложная ситуация остается в Крыму, Брянской и Иркутской областях, Забайкалье. Но в целом по стране работающих заправок становится больше. Очереди сокращаются, цены на бензин в отдельных регионах снижаются. В России могут разрешить фиксацию нарушений беспилотниками. Ассоциация операторов и производителей ОКО обратилась к правительству с просьбой легализовать эту практику. Сейчас дроны используют только в качестве помощников дорожных инспекторов. Работать автономно они не могут, хотя их эффективность потенциально выше обычных камер на столбах. Технические возможности для этого есть. Но есть и риски ошибок распознавания. А еще целый комплекс проблем массового использования БПЛА вблизи жилых районов. В России продано рекордное количество китайских шин. В июне ввезли почти 3 миллиона штук на 85 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем в прошлом году. А по итогам первого полугодия продажи выросли на 60%. Одной из причин считают вероятность введения новых заградительных пошлин на дешевую китайскую резину. Кроме того, выгодный курс юаня в первом полугодии позволял импортировать шины по низким ценам. Скорее всего, во втором полугодии поставки упадут. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Драгобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Лучшие из лучших. На заводе «Драгобуж-Котломаш» подвели итоги конкурса «Лучший по профессии сварщик». На ДКМ прошел конкурс профессионального мастерства среди специалистов сварочного производства. На протяжении 5 дней 22 сварщика боролись за звание лучшего в своей профессии. Среди участников была и сварщик 3-го разряда Анна Шопф, которая работает всего месяц после окончания учебного заведения. Как отметил главный сварщик ДКМ Александр Рузинский, у Анны есть все шансы стать первоклассным специалистом. Главное – набраться опыта, которым активно делятся коллеги по цеху. Конкурс проводился в двух номинациях – ручная дуговая сварка покрытыми электродами, механизированная сварка плавящимся электродом среди активных газов. Экспертная комиссия оценивала правильность соблюдения технологий сварки, качество сварного шва. Награждение победителей состоится уже 7 августа на праздничном мероприятии, посвященном первому дню завода ДКМ. Конкурс «Лучший по профессии сварщик» вновь подтвердил высокий уровень подготовки специалистов ДКМ. Победа сварщиков – это не только личные достижения участников, но и показатель мастерства всего коллектива, от которого напрямую зависит качество котельного оборудования. 3 августа около 15 часов 25 минут в районе дома номер 7 по улице Свердлова в Драгобуже произошло ДТП. Из собранных сотрудниками госавтоинспекции материалов следует, что 65-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2104, при движении задним ходом не убедился в безопасности выполняемого маневра и совершил наезд на 79-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с которыми была доставлена в медицинское учреждение. 8 августа в Смоленске на площади Ленина состоится большой концерт с участием звезд российской эстрады. Мероприятие организовано совместно региональным управлением службы судебных приставов и правительством Смоленской области. 8 августа в 19:00 на площади Ленина выступят популярные артисты Александр Буйнов, Денис Майданов, Игорь Саруханов, Ольга Кормухина, Варвара, Ярослав Сумишевский, Сергей Волчков и другие звезды российской эстрады. Концерт станет завершающим аккордом «Вахты памяти», которая проходила с 30 июля по 7 августа в Ельнинском районе. В этом году мероприятие посвящено 85-летию Ельнинской наступательной операции, первой крупной победы Красной Армии в Великой Отечественной войне. Вахта объединила около 250 участников из разных регионов России, сотрудников Федеральной службы судебных приставов и членов их семей, которые занимались поиском и увековечением памяти павших защитников Отечества. Губернатор Смоленской области Василий Анохин неоднократно подчеркивал важность сохранения исторической памяти и поддержки поискового движения, которое зародилось на Смоленщине. Проведение такого концерта – дань уважения подвигу предков и возможность для всех жителей и гостей города стать частью этого значимого события. Приглашаем всех желающих. Вход свободный. Начало концерта в 19:00 на площади Ленина без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно, во второй половине дня в отдельных районах возможны дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 2,7 метра в секунду, давление будет слабо падать 741 миллиметр. А днем воздух прогреется до плюс 30-32 градусов. Будьте внимательны и осторожны. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
3: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Перечислены скрытые возможности порта USB-C. Порт USB-C в компьютерах и смартфонах посоветовали использовать не только для зарядки. Вы скажете, в смысле? Рассказываю. По словам медиа-экспертов, разъем USB-C, который установлен в большинстве смартфонов и компьютеров, можно использовать не только для зарядки гаджетов. Специалисты перечислили скрытые возможности универсального интерфейса, о которых многие пользователи могут не знать. В первую очередь они отметили, что USB-C может с большей скоростью передавать данные между устройствами. Например, разъем старого доброго стандарта USB 2.0 поддерживает передачу файлов со скоростью до 480 мегабит в секунду. Скорость более современных стандартов USB 3.2 и USB 4 может достигать 10 и даже 80 гигабит в секунду. По словам компетентных людей, при подключении мыши или клавиатуры разницу не заметить, что не скажешь о SSD-накопителях. Кроме того, в современных компьютерах и ноутбуках USB-C можно использовать для подключения мониторов. Если порт поддерживает технологию USB Power Delivery, то его можно использовать для подключения нескольких устройств через переходник или док-станцию. В этом случае один разъем может одновременно заряжать технику, передавать файлы и картинку на монитор. А вы думали, что этот шнурок в вашей сумке только для зарядки? Оказывается, нет. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: удачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. УАЗ официально переименовал микроавтобусы семейства СГР в «Буханку». Раньше их называли аббревиатурой, которая означает «старый грузовой ряд». Но в народе официальное название не прижилось. К микроавтобусам прикрепилось народное имя «Буханка». Его дали за характерную форму кузова. А теперь оно стало официальным названием. Холдинг АГР раскрыл комплектации Tenet Plus L4. Уже в базовой версии кроссовер получит 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, зимний пакет и несколько ассистентов водителя. В более дорогой комплектации будет панорамный люк, система кругового обзора, расширенный комплекс безопасности и доработанная внешность с узкими ходовыми огнями. Бестюнер расширит модельный ряд до конца этого года. Детали пока неизвестны. Конкретные модели и сроки их выхода раскроют позднее. По неофициальной информации, Бестюнер может привезти в Россию несколько электромобилей. В Китае у концерна FAF есть отдельная линейка Joy. В ней 2 кроссовера и 1 крупный лифтбэк. Nissan X-Trail в 32-м кузове – неплохая альтернатива китайским кроссоверам, если хочется проверенную марку. Его любят за комфортный салон и беспроблемную зиму. Машина теплая и быстро прогревается, а полный привод хорошо гребет по снегу. Правда, придется мириться с большим расходом, слабой динамикой на трассе и иметь запас денег на ремонт вариатора. Подробнее в обзоре Nissan X-Trail T32 в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Простота слога, ясность мысли – вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 9338. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Николаевич Кухарев, молодежь, члены общественных ветеранских организаций Сафоновского округа и неравнодушные жители вчера приняли активное участие в наведении порядка в сквере ветеранов боевых действий. Субботник был организован волонтерским движением «Волонтеры Смоленщины». В рамках мероприятия добровольцы покрасили ограждения, очистили территорию от сухих веток, листьев и опилок, а также установили предупреждающие таблички «Выгул собак». Собак запрещен у каждого входа в сквер. В рамках встречи «Открытый микрофон» главе муниципального образования Антону Кухареву обратились жители дома 38 микрорайона ГМП с просьбой установить дополнительные элементы на детской площадке. Вчера специалисты МБУ УКХ установили двойные качели, удобную скамейку и песочницу. Скоро игровая зона будет полностью готова к приему детей. С установкой новых игровых элементов двор станет еще уютнее, у детей появится больше места для активных игр, а у родителей комфортное место для отдыха во время прогулок. Праздник скорости, мастерства и мужества в Сафоновском округе определили победителей Кубка Смоленской области по мотокроссу. В минувшую субботу, 1 августа, Сафоновская трасса приняла у себя сильнейших гонщиков из России и Республики Беларусь. Торжественная церемония открытия началась с поднятия российского флага. Гонщиков и зрителей приветствовали заместитель главы Сафоновского округа Ольга Майорова и депутат Смоленской областной думы Любовь Ульянова. Они пожелали участникам удачи и честной борьбы, а зрителям ярких эмоций. Спортивные состязания были посвящены светлой памяти Ивана Рыбченко, основателя спортивно-технического центра «Мотоэра». Человека, который искренне любил мотокросс, вкладывал в него душу и помогал другим находить свой путь в мотоциклетном спорте. Сафоновец Артем Коленов, выступающий в классе «Китай», поделился своим секретом успеха прямо перед стартом. По его словам, главное для победы – это тренировки, техника, скорость и выносливость. Несмотря на жаркую погоду, посмотреть на соревнования собрались множество зрителей. В напряженной борьбе за победу участие приняли спортсмены всех категорий, от детских классов до ветеранов и класса открытый. Каждый заезд держал болельщиков в напряжении до самого финиша. И в продолжении темы, уважаемые жители Сафоновского округа, приглашаем вас на Кубок Смоленской области по эндуро, который состоится в эту субботу, 8 августа, в деревне Лягушкино, начало в 12:00. Выступят классы бронза, серебро, золото и мастер. Справки и регистрация по телефону 8-915-639-31-90. 8 августа, 12:00, деревня Лягушкино. Возрастное ограничение мероприятия 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно, во второй половине дня в отдельных районах возможны дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 2,7 метра в секунду, давление будет слабо падать 741 миллиметр. А днем воздух прогреется до плюс 30-32 градусов. Будьте внимательны и осторожны. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 20 по 24 августа. Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Петергоф. Царство фонтанов, Казанский собор, экскурсия к Святой Ксении Петербургской и многое другое. От 22 490 рублей. Идет набор группы. Места ограничены, бронируйте заранее. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Новости страны и мира. О главном.
5: Президент России Владимир Путин подписал закон о благоустройстве лесных тропинок под пешеходные, велосипедные и беговые маршруты. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В лесной кодекс вносятся изменения, разрешающие обустраивать дорожки по уже существующим тропинкам, под деревьями, в рекреационных лесах, при условии, что это не потребует сплошной или выборочной вырубки. Нововведение касается размещения велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, троп, лыжных и роллерных трасс, а также элементов благоустройства лесного участка, беседок, навесов, лавочек, туалетов, объектов освещения и урн. В конце августа и начале сентября будет наблюдаться новый пик активности клещей. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости. Роспотребнадзор информирует граждан о приближении второго пика активности клещей, который ожидается в конце августа, начале сентября, и призывает соблюдать меры личной профилактики, сказано в сообщении. В ведомстве также отметили, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими, несмотря на снижение активности особей. Там добавили, что в случае случае обнаружения присосавшегося клеща следует аккуратно удалить пинцетом или специальным устройством, обработать место укуса антисептиком и незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. И в завершении выпуска. Пермский автопроизводитель «Русабалт», возродивший историческую дореволюционную автомобильную марку, выпустит представительский седан. Об этом корреспонденту газеты «Ру» рассказал официальный представитель компании. Это будет полностью электрический седан представительского класса с полным приводом в базовой версии. Кузов автомобиля мы планируем выполнить из нержавеющей стали. Расчетная мощность силовой установки составит 550 лошадиных сил, рассказали в пресс-службе компании. По словам представителя «Русабалта», выход новинки на рынок запланирован на 2027-2028 год. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
6: Infinity.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Языковая

0: 8-800-200-4924. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712.

0: Новости спорта.
1: Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах подписал 2-летний контракт с турецким клубом Трабзонспор. Ежегодно он будет получать 17 миллионов евро, пишут СМИ. Салах перешел в турецкий коллектив на правах свободного агента после того, как по окончании прошлого сезона покинул Ливерпуль, за который выступал последние 9 лет. В новом клубе Салах выбрал себе 61-й номер. Трабзонспор по итогам прошлого сезона занял 3-е место в турецкой суперлиге и выиграл Кубок Турции. Это позволит ему выступать в Еврокубках. Руководство мадридского Реала согласовало с Лейпцигом трансфер 19-летнего вингера сборной Кот-д'Ивуара Яна Диаманде. Фиксированная часть сделки составит 125 миллионов евро и еще 15 миллионов предусмотрены в виде бонусов. Мадридский клуб может побить собственный рекорд, установленный в 2023 году при покупке Джуда Беллингема. Он обошелся сливочным в 134 миллиона с учетом бонусов. Ожидается, что стороны в ближайшее время уладят все формальности, после чего ивуариец отправится в Мадрид для прохождения медицинского обследования. Действующий чемпион турнира и вторая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с мастерса в Цинциннати из-за травмы правого запястья, которая не позволяет ему вернуться на корт с апреля. 23-летний испанец не сможет защитить свой чемпионский титул на этом турнире и опустится на 3-е место в рейтинге ATP, уступая

0: Вовку Синеру и Александру Звереву. Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ начал предсезонную подготовку с поражения от Мальорки 0-3. В составе парижан из-за чемпионата мира отсутствовали многие лидеры, хотя в старте вышел один из ключевых игроков команды Хвича Кварацхелия. Несмотря на это, французский грант нанес всего 3 удара в створ ворот Мальорки, которая по итогам прошлого сезона вылетела из чемпионата Испании. Кстати, в Дублине другой финалист Лиги чемпионов Арсенал потерпел поражение от Бетиса 1-3. Главный тренер Филадельфии 76ers Ник Нёрс заявил, что 41-летний новичок команды Леброн Джеймс – это основной игрок, через которого будут строиться все атаки. По словам наставника, именно Джеймс станет главным плеймейкером Sixers в предстоящем сезоне. Леброн подписал с Филадельфией 2-летний контракт на $8 миллионов, и предстоящий сезон станет для него рекордным 24-м в карьере. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио «Инфинити».

0: Infinity.
1: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
2: Александра Солодовникова.
1: Реклама.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
5: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
6: Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: Брянской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 7 августа ожидается переменная облачность, а ночью и утром без осадков. Во второй половине дня при прохождении холодного фронта ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах возможен град, усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны. Давление 740 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 19-21, днем до плюс 29 градусов, к вечеру похолодает до плюс 19. О погоде в выходные. В субботу 8 августа малооблачно и без осадков, ночью 10-12, днем 21-23. В воскресенье переменная облачность, по-прежнему без дождей, днем до плюс 23. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. УАЗ официально переименовал микроавтобусы семейства СГР в «Буханку». Раньше их называли аббревиатурой, которая означает «старый грузовой ряд». Но в народе официальное название не прижилось. К микроавтобусам прикрепилось народное имя «Буханка». Его дали за характерную форму кузова. А теперь оно стало официальным названием. Холдинг АГР раскрыл комплектации Tenet Plus L4. Уже в базовой версии кроссовер получит 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, зимний пакет и несколько ассистентов водителя. В более дорогой комплектации будет панорамный люк, система кругового обзора, расширенный комплекс безопасности и доработанная внешность с узкими ходовыми огнями. Бестюн расширит модельный ряд до конца этого года. Детали пока неизвестны. Конкретные модели и сроки их выхода раскроют позднее. По неофициальной информации, Бестюн может привезти в Россию несколько электромобилей. В Китае у концерна FAF есть отдельная линейка Joy. В ней 2 кроссовера и 1 крупный лифтбэк. Nissan X-Trail в 32-м кузове – неплохая альтернатива китайским кроссоверам, если хочется проверенную марку. Его любят за комфортный салон и беспроблемную зиму. Машина теплая и быстро прогревается, а полный привод хорошо гребет по снегу. Правда, придется мириться с большим расходом, слабой динамикой на трассе и иметь запас денег на ремонт вариатора. Подробнее в обзоре Nissan X-Trail T32 в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Котлер.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радиостанция Инфинити.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место

0: покупки кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Новости спорта.
3: Российские синхронистки выиграли третье золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, победив в акробатической программе. В составе команды выступали в том числе двукратная чемпионка мира Майя Дорожко, а также Елизавета Смирнова, выигравшая два серебра на прошлогоднем мировом первенстве. Ранее россиянки побеждали в произвольной программе и в технической программе команд. Таким образом, российские синхронистки выиграли все три командных золота, разыгранных на турнире. 16-я ракетка мира Андрей Рублев завершил выступление на мастерсе в Монреале уже во втором круге, уступив 281-му номеру мирового рейтинга китайцу Шану Цзюньчену в трех сетах. Рублев ввел в решающей партии со счетом 5-3 и подавал на матч, а в общей сложности имел 5 матчболов, но ни один из них не реализовал. 21-летний китаец, проводящий всего второй турнир уровня ATP с февраля, сумел переломить ход встречи и вырвать победу на тайбрейке. Вратарь красноярской «Бирюсы» Дарья Гредзен подписала однолетний контракт с клубом «Миннесота Фрост» из профессиональной женской хоккейной лиги. Команда выбрала 22-летнюю россиянку в пятом раунде драфта под 57-м номером. В позапрошлом сезоне Гредзен признали лучшим игроком женской хоккейной лиги, а в этом году она стала лучшим вратарем. Дарья – вторая российская хоккеистка в истории «Миннесоты». Она присоединилась к растущей группе соотечественниц, среди которых Фануза Кадирова и Анна Шохина. Футболисты московского «Спартака» в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России разгромили дома «Оренбург» 5-1. Впервые за красно-белых отличился 16-летний нападающий Павел Полех. Теперь он самый молодой автор гола в истории «Спартака». В Краснодаре встреча быков с грозненским «Ахматом» завершилась победой хозяев в серии пенальти 5-4. Основное время закончилось в ничью 1-1. В Санкт-Петербурге «Зенит» минимально обыграл калининградскую «Балтику» 1-0. Единственный гол уже на третьей минуте забил защитник Кевин Андраде, который не стал праздновать взятие ворот своего бывшего клуба. В Воронеже московская «Динамо» вырвала гостевую победу у «Факела» в добавленное время 1-0. Автогол принес команде Сандра Шварца 3 очка. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 9338. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подготовил законопроект о введении с 2027 года нового государственного пособия единовременной выплаты в размере 5 миллионов рублей при рождении второго ребенка. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы. Также законопроект ограничивает получение пособия родителям, имеющим гражданство России менее 15 лет. Этот ценз, говорится в пояснительной записке, направлен на обеспечение выплат в пользу семей, доказавших длительность и устойчивую правовую, социальную и экономическую связь с государством. По задумке автора инициативы, выплата пособия будет осуществляться территориальными органами фонда пенсионного и социального страхования за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
0: Экономика должна быть экономной.
1: С начала октября текущего года в России упростится процедура внесения наличных на банковские счета. Граждане смогут пополнять свои карты через устройство самообслуживания любой кредитной организации, используя инфраструктуру системы быстрых платежей. Данный функционал стал возможен благодаря утверждению нового нормативного акта регулятора, сообщает информационное агентство Data.ru. Указание Банка России, регламентирующее запуск целого пакета инновационных сервисов внутри СБП, включая трансграничные переводы, и теперь уже внесение купюр через сторонние банкоматы успешно прошло правовую экспертизу и было официально зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации. При этом внедрение обновленного функционала не станет принудительным для участников финансового рынка.
0: Деньги дороги, как память.
1: В первом полугодии 2026 года 38% всех заказов пришлось на дни с пятницы по воскресенье. Об этом российской газете сообщили аналитики платформы «Броневик» по итогам исследования. Средний чек за ночь в уикенд-поездках составил 4700 рублей, на 12% выше, чем в остальных бронированиях – 4200. Планируя короткий отдых, туристы чаще готовы увеличивать бюджет на проживание ради комфорта, а высокий спрос по выходным дополнительно влияет на стоимость. Главными направлениями для поездок выходного дня стали города Центральной России. Лидером стал город Торжок в Тверской области. 68% заказов составляют краткосрочные бронирования. Популярность локации аналитики связывают с сохранившимся историческим центром и расположением между Москвой и Санкт-Петербургом. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Драгобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Лучшие из лучших. На заводе «Драгобуж-Котломаш» подвели итоги конкурса «Лучший по профессии сварщик». На ДКМ прошел конкурс профессионального мастерства среди специалистов сварочного производства. На протяжении 5 дней 22 сварщика боролись за звание лучшего в своей профессии. Среди участников была и сварщик 3-го разряда Анна Шопф, которая работает всего месяц после окончания учебного заведения. Как отметил главный сварщик ДКМ, Александр Рузинский, у Анны есть все шансы стать первоклассным специалистом. Главное – набраться опыта, которым активно делятся коллеги по цеху. Конкурс проводился в 2 номинациях. Ручная дуговая сварка покрытыми электродами, механизированная сварка плавящимся электродом среди активных газов. Экспертная комиссия оценивала правильность соблюдения технологий сварки, качество сварного шва. Награждение победителей состоится уже 7 августа на праздничном мероприятии, посвященном первому дню завода ДКМ. Конкурс «Лучший по профессии сварщик» вновь подтвердил высокий уровень подготовки специалистов ДКМ. Победа сварщиков – это не только личные достижения участников, но и показатель мастерства всего коллектива, от которого напрямую зависит качество котельного оборудования. 3 августа около 15 часов 25 минут в районе дома номер 7 по улице Свердлова в Драгобуже произошло ДТП. Из собранных сотрудниками госавтоинспекции материалов следует, что 65-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2104, при движении задним ходом не убедился в безопасности выполняемого маневра и совершил наезд на 79-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с которыми была доставлена в медицинское учреждение. 8 августа в Смоленске на площади Ленина состоится большой концерт с участием звезд российской эстрады. Мероприятие организовано совместно региональным управлением службы судебных приставов и правительством Смоленской области. 8 августа в 19:00 на площади Ленина выступят популярные артисты Александр Буйнов, Денис Майданов, Игорь Саруханов, Ольга Кормухина, Варвара, Ярослав Сумишевский, Сергей Волчков и другие звезды российской эстрады. Концерт станет завершающим аккордом «Вахты памяти», которая проходила с 30 июля по 7 августа в Ельнинском районе. В этом году мероприятие посвящено 85-летию Ельнинской наступательной операции, первой крупной победы Красной Армии в Великой Отечественной войне. Вахта объединила около 250 участников из разных регионов России, сотрудников Федеральной службы судебных приставов и членов их семей, которые занимались поиском и увековечением памяти павших защитников Отечества. Губернатор Смоленской области Василий Анохин неоднократно подчеркивал важность сохранения исторической памяти и поддержки поискового движения, которое зародилось на Смоленщине. Проведение такого концерта – дань уважения подвигу предков и возможность для всех жителей и гостей города стать частью этого значимого события. Приглашаем всех желающих. Вход свободный. Начало концерта в 19:00 на площади Ленина без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно, во второй половине дня в отдельных районах возможны дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 2,7 метра в секунду, давление будет слабо падать 741 миллиметр. А днем воздух прогреется до плюс 30-32 градусов. Будьте внимательны и осторожны. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 8 августа Ясная Поляна плюс Козлова Засека. Уникальная экскурсия по местам Льва Толстого от 6480 рублей. Осталось 7 мест. 8 августа Минск Дудутки. Этнографический музей, народные промыслы, дегустации, старинная мельница, ремесла и свободное время в Минске от 7950 рублей. 9 августа Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года совсем большой. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7-00-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Перечислены скрытые возможности порта USB-C. Порт USB-C в компьютерах и смартфонах посоветовали использовать не только для зарядки. Вы скажете, в смысле? Рассказываю. По словам медиа-экспертов, разъем USB-C, который установлен в большинстве смартфонов и компьютеров, можно использовать не только для зарядки гаджетов. Специалисты перечислили скрытые возможности универсального интерфейса, о которых многие пользователи могут не знать. В первую очередь они отметили, что USB-C может с большей скоростью передавать данные между устройствами. Например, разъем старого доброго стандарта USB 2.0 поддерживает передачу файлов со скоростью до 480 мегабит в секунду. Скорость более современных стандартов USB 3.2 и USB 4 может достигать 10 и даже 80 гигабит в секунду. По словам компетентных людей, при подключении мыши или клавиатуры разницу не заметить, что не скажешь о SSD-накопителях. Кроме того, в современных компьютерах и ноутбуках USB-C можно использовать для подключения мониторов. Если порт поддерживает технологию USB Power Delivery, то его можно использовать для подключения нескольких устройств через переходник или док-станцию. В этом случае один разъем может одновременно заряжать технику, передавать файлы и картинку на монитор. А вы думали, что этот шнурок в вашей сумке только для зарядки? Оказывается, нет. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной

0: Спустя 1806 года Священная Римская империя прекратила свое существование. Священная Римская империя была основана в 962 году германским королем Оттоном I, мечтавшим возродить империю Карла Великого. В XII веке мощь империи была ослаблена гражданской войной, разгоревшейся между королевскими династиями Вельфов и Гогенштауфенов. Начиная с 1438 года императорская корона Священной Римской империи находилась в руках австрийских Габсбургов, которые, следуя общей тенденции, характерной для Германии, жертвовали национальными интересами во имя величия династии. В 1519 году под именем Карла V императором был избран король Испании Карл I, объединив под своей властью Германию, Испанию, Нидерланды, Сицилийское королевство и Сардинию. Реформация XVI века разрушила все надежды на переустройство старой империи, поскольку в результате нее на свет явилось секуляризованное государство и начались религиозные раздоры. Власть императора стала декоративной, заседания Рейхстага превратились в занятые пустяками съезды дипломатов, а империя выродилась в рыхлый союз множества мелких княжеств и независимых государств. 6 августа 1806 года последний император Священной Римской империи Франц II, ставший в 1804 году императором Австрии Францем I, отказался от короны и тем самым положил конец существованию империи.
1: 6 августа – День железнодорожных войск России. Этот профессиональный праздник военнослужащих, рабочих и гражданских служащих железнодорожных войск Вооруженных сил Российской Федерации приурочен ко дню образования специальных воинских формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербурга-Московской железной дороги. 6 августа 1851 года вышло высочайшее утверждение императором Николаем I положение о составе управления Санкт-Петербурга Московской железной дороги. Согласно положению, было сформировано 14 отдельных военно-рабочих, 2 кондукторские и телеграфическая роты общей численностью 4340 человек. Это положило начало формированию первых военно-железнодорожных подразделений. Им было предписано поддержание в исправном состоянии железнодорожного пути, обеспечение бесперебойной работы станций, охраны мостов и железнодорожных переездов. Начиная с русско-турецкой войны 1877-1878 годов солдаты-железнодорожники вносили свой вклад в победы российского оружия. Важную роль они сыграли в ходе Первой мировой войны, за период которой построили около 300 километров ширококолейных железных дорог и до 4000 километров узкоколейных, восстановили более 4500 километров путей. На протяжении более 170 лет военные железнодорожники самоотверженно и беззаветно служили и служат Отечеству.
2: А в этот день. События, ставшие историей. Радиостанция «Инфинити».

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 2734.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Николаевич Кухарев, молодежь, члены общественных ветеранских организаций Сафоновского округа и неравнодушные жители вчера приняли активное участие в наведении порядка в сквере ветеранов боевых действий. Субботник был организован волонтерским движением «Волонтеры Смоленщины». В рамках мероприятия добровольцы покрасили ограждения, очистили территорию от сухих веток, листьев и опилок, а также установили предупреждающие таблички «Выгул собак». Собак запрещен у каждого входа в сквер. В рамках встречи «Открытый микрофон» главе муниципального образования Антону Кухареву обратились жители дома 38 микрорайона ГМП с просьбой установить дополнительные элементы на детской площадке. Вчера специалисты МБУ УКХ установили двойные качели, удобную скамейку и песочницу. Скоро игровая зона будет полностью готова к приему детей. С установкой новых игровых элементов двор станет еще уютнее, у детей появится больше места для активных игр, а у родителей комфортное место для отдыха во время прогулок. Праздник скорости, мастерства и мужества в Сафоновском округе определили победителей Кубка Смоленской области по мотокроссу. В минувшую субботу, 1 августа, Сафоновская трасса приняла у себя сильнейших гонщиков из России и Республики Беларусь. Торжественная церемония открытия началась с поднятия российского флага. Гонщиков и зрителей приветствовали заместитель главы Сафоновского округа Ольга Майорова и депутат Смоленской областной думы Любовь Ульянова. Они пожелали участникам удачи и честной борьбы, а зрителям ярких эмоций. Спортивные состязания были посвящены светлой памяти Ивана Рыбченко, основателя спортивно-технического центра «Мотоэра». Человека, который искренне любил мотокросс, вкладывал в него душу и помогал другим находить свой путь в мотоциклетном спорте. Сафоновец Артем Коленов, выступающий в классе «Китай», поделился своим секретом успеха прямо перед стартом. По его словам, главное для победы – это тренировки, техника, скорость и выносливость. Несмотря на жаркую погоду, посмотреть на соревнования собрались множество зрителей. В напряженной борьбе за победу участие приняли спортсмены всех категорий, от детских классов до ветеранов и класса открытый. Каждый заезд держал болельщиков в напряжении до самого финиша. И в продолжении темы, уважаемые жители Сафоновского округа, приглашаем вас на Кубок Смоленской области по эндуро, который состоится в эту субботу, 8 августа, в деревне Лягушкино, начало в 12:00. Выступят классы бронза, серебро, золото и мастер. Справки и регистрация по телефону 8-915-639-31-90. 8 августа, 12:00, деревня Лягушкино. Возрастное ограничение мероприятия 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дор» и в Максе «Чат Радио Инфинити» в завершении о погоде. Сегодня днем малооблачно, во второй половине дня в отдельных районах возможны дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 2-7 метров в секунду, давление будет слабо падать 741 миллиметр. А днем воздух прогреется до плюс 30-32 градусов. Будьте внимательны и осторожны. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: Создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 650. 3 27 34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов. Об этом сообщает ТАСС. Согласно документу, правительство наделяется полномочиями по утверждению перечня ведомств, имеющих право на получение от Федеральной налоговой службы информации о компаниях и предпринимателях, занимающихся торговлей продовольственными товарами и оказанием связанных с ней услуг. Отслеживать будут именно те продукты и услуги, которые учитывает Росстат при расчете инфляции. Американцы за несколько дней забронировали 80% лимитированных паспортов с изображением действующего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в соцсети официальный представитель Госдепартамента Томми Пигот. По словам чиновника, в будущем Госдеп предоставит больше возможностей подать заявление на редкий паспорт по всей стране, хотя изначально документ можно было получить только при личном посещении Вашингтонского паспортного агентства. При этом подача заявления на получение паспорта будет открыта только с 8 августа. В дизайне документа есть сам глава Белого дома, золотое тиснение и текст Декларации независимости. Кроме того, в паспорте изображена цифра 250 в честь юбилея Соединенных Штатов. И в завершении выпуска: даже 20-30 минут сна улучшают внимание, скорость реакции, память и работоспособность. В жаркую погоду это особенно актуально, поскольку перегрев усиливает утомляемость, снижает концентрацию и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, рассказал врач-сомнолог Максим Новиков. Летняя жара влияет не только на самочувствие, но и на качество сна. Высокая температура затрудняет засыпание вечером, делает сон более поверхностным и приводит к недосыпу. В таких условиях дневной отдых может стать хорошим способом восстановить силы. Оптимальной считается продолжительность дневного сна 20-30 минут, максимум около 40. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция «Инфинити».

0: неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков.

0: 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Инфинити».

0: вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
8: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 9338. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
9: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
10: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
11: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
12: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Молодежная музыка – это свой ни на что не похожий мир экспрессивной, порой даже резкой и грубой манерой выражать мысли, чувства, неким словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди. Программа «На стиле».

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка. Парк «Патриот». Музей «Дорога памяти». Храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 20 по 24 августа. Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Петергоф. Царство фонтанов, Казанский собор, экскурсия к Святой Ксении Петербургской и многое другое. От 22 490 рублей. Идет набор группы. Места ограничены, бронируйте заранее. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7. 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-710-724-9740.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 7 августа ожидается переменная облачность, а ночью и утром без осадков. Во второй половине дня при прохождении холодного фронта ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах возможен град, усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны. Давление 740 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 19-21, днем до плюс 29 градусов, к вечеру похолодает до плюс 19. О погоде в выходные. В субботу 8 августа малооблачно и без осадков, ночью 10-12, днем 21-23. В воскресенье переменная облачность, по-прежнему без дождей, днем до плюс 23. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Всем добрый вечер, с вами сегодня в прямом эфире Константин с 21 до 22 часов в нашей рубрике «Электросфера». Мы продолжаем с вами летние электронные сказки по мифам Древней Греции. Кто желает пообщаться, добро пожаловать в наш чат в Максе Радио Инфинити. Кстати, в Москве родители в этом году массово дают детям имена древнегреческих богов. По данным столичного ЗАГСа, 81 девочку назвали Афинами, а двух мальчиков – Одиссеями. В документах также встречаются имена Дионис, Аид, Афродита и Гера. Среди других редких вариантов – Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. Вот так вот. А пока вспомним, что было до этого в наших сказках. В документах также встречаются имена.
1: Это радио.
2: Infinity.

Я напоминаю, что нам помогает искусственный интеллект в формировании таких превьюшек. И, кстати, ребята из Драгобужа назвали его как Афина. И превью сегодняшней программы про рождение Аполлона. Рождается свет в небе.

Кстати, да, кто интересуется древнегреческими мифами, наверное, мог заметить, что в песне поется про мать Аполлона Латонна. Это в римской традиции так называли. А в греческой больше она встречается все-таки как Лето. Ну, не будем придираться к словам. Согласно мифам, Аполлон вместе со своей сестрой и близнецом Артемидой как раз-таки родились на острове Делос, и ревнивая жена Зевса Гера запретила Лето рожать.

бог света, златокудрый Аполлон, родился на острове Делос. Мать его, Латона, гонимая гневом богини Геры, нигде не могла найти себе приюта. Преследуемая посланным героем Герой драконом Пифоном, она скиталась по всему свету и, наконец, укрылась на Делосе, носившем в те времена по волнам бурного моря. Лишь только вступила Латона на Делос, как из морской пучины поднялись громадные столбы и остановили этот пустынный остров. Он стал незыблемым на том самом месте, где стоит и до сих пор.

Кругом Делоса шумело море, уныло поднимались скалы Делоса, обнаженные, без малейшей растительности. Лишь чайки морские находили приют на этих скалах и оглашали их своим печальным криком. Но вот родился бог света Аполлон, и всюду разлились потоки яркого света. Как золотом залили они скалы Делоса, все кругом засвело, засверкало, и прибрежные скалы, и гора Кинт, и долина, и море.

сын Зевса и один из 12 олимпийцев. Аполлон был богом пророчества, музыки, исцеления, болезней и света. Обычно его изображали в облике юноши.

Гера следила за беременностью Лето как раз. И вот когда наступили роды, не позволяла ей произвести детей вообще там на свет. Она также отправила Ареса угрожать любому городу, который решится дать убежище. И все города на материке и острова Эгейского моря отказали ей. Кроме одного бесплодного острова по имени Астерия. Он сам обратился к Лето и принял ее. А когда Аполлон родился, остров был переименован в Дел.

0: Infinity.
1: Согласно гомеровскому гимну к делийскому Аполлону, когда Лето ступило на Делос, она попросила убежище и пообещала, что если на острове будет воздвигнут храм Аполлона, то туда станут стекаться паломники со всего мира, принося дары и жертвы, и жители Делоса заживут в достатке благодаря руке чужеземцев.

Громко славили родившегося бога, собравшиеся на Делосе богини, поднося ему дары и нектар. Вся природа вокруг ликовала вместе со всеми.

Для любителей электронной музыки хочу напомнить, что на сайте Radio Infinity RF можно слушать электросферу онлайн 24 часа. И там как раз сейчас играет вся музыка из летних сказок. На сегодня я с вами прощаюсь. Я надеюсь, вам понравился этот вечер со мной. Сегодня мы послушали легенду о рождении бога света Аполлона. Аплодисменты от сердца бесценные. Пока Radio Infinity на FM волнах отправляется в бесконечность, где-то далеко рождаются звезды. А я хочу, чтобы и в вашем сердце зародилась звезда. Звезда счастья после осознания и созерцания этих прекрасных моментов вместе с Radio Infinity, этим таким замечательным летом. Завтра всех приглашаем в 20:00 всех слушателей к нам в эфир. Будет большой привет с Андреем Ивановым в прямом эфире. Можно позвонить прямо в эфир, поздравить кого-то или передать привет, заказать песню. Всех ждем. С вами был Константин. До следующей встречи. Это радио Infinity.

прейскуранту, остальное на чай. Я усну под шумок, чайной ложки в стакане.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

кончится ровно час. И этот час я проживу так далеко от вас. В такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт.